0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 11. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские пылеатлонисты завоевали медали на первенстве мира в белорусском Могилеве. За награды боролись ведущие атлеты России, Белоруссии, Казахстана, Центральной Азии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Программа состязаний включала 3 этапа. Спортсмены выполняли нормативы по стрельбе из 10 зачетных выстрелов, силовой гимнастике и бегу. Для мужчин были предусмотрены подтягивания на перекладине и дистанция в 2000 метров. Для женщины – отжимания и бег на 1000 метров. В юниорской категории победителем стал брянский спортсмен Максим Подтыкайлов. Он установил новый рекорд в троеборье с бегом, набрав 296 очков. Среди девушек победу одержала Милана Андреева, показав лучшие результаты в своей группе как в стрельбе стоя с 96 очками, так и в беге на километр за 3 минуты и 20 секунд. Бронзовую медаль завоевала Дарина Суворова. Серебряным призером стал Максим Дегтев, показавший лучший результат в стрельбе, сидя с локтей, набрав 96 очков. В группе юношей 14-15 лет третье место забрал Александр Паращенко. В командном зачете среди команд спортивных клубов первое место уверенно заняла команда Карачевской спортивной школы. В Брянске завершился 4-й этап Кубка России по велоспорту BMX в дисциплине гонки. Соревнования подтвердили. Брянская площадка соответствует требованиям турниров всероссийского уровня. Зрители стали свидетелями зрелищных заездов, где исход нередко решали доли секунды. Представители Брянской области завоевали 3 медали. Олег Малюшкин и Кирилл Соломкин завоевали серебро и бронзу соответственно. Среди девушек отличилась Анастасия Иванова. Она получила бронзовую медаль. Брянские конники впервые представили область на всероссийских соревнованиях в Ессентуках. В турнире приняли участие атлеты из 25 субъектов России, география которых простирается от Сахалина до Калининграда. Брянский регион представили спортсмены спортивно-оздоровительного центра «Пони-клуб Брянск». Арсений Мельников завоевал бронзовые награды в двух дисциплинах – рабочая тропа и английская езда. Наталья Варламова показала 4-й результат в английской езде и 6-й в рабочей тропе. В Брянском шахматно-шашечном клубе стартовало первенство области по шахматам. Соревнования проходят среди юношей и девушек в возрасте от 6 до 19 лет. Заявлен турнир в формате классических и быстрых шахмат, а также в блице. Состязаются воспитанники шахматных школ Брянска, Дядьковского, Новозыбковского, Илнического, а также других районов. Многие из них выступали на крупных межрегиональных и всероссийских турнирах. Команда «Заря» из Климовского района отправилась в Волгоград для участия во всероссийском финале военно-спортивной игры «Семейная зарница». Наставником семьи Мартыненковых является Юрий Кротов, подполковник Росгвардии, ветеран специальной военной операции, участник первого сезона «Семейной зарницы». Право выступить на федеральном уровне спортсмены завоевали, одержав победу на региональном этапе. Сообщается, команда прошла через интенсивные тренировки. В этом ей помогла, в том числе, и поддержка преданных болельщиков. Футбольные клубы Брянска и Владивостока встретятся в 11-м турнире второй лиги А. В ближайшие выходные Андрей Кончельский с его подопечными примут соперников на своей арене. Гости из Приморья по итогам 10 туров набрали 12 очков и занимают 5-ю строчку в турнирной таблице. В матче первого круга текущего сезона брянские футболисты одержали победу со счетом 2-1. Решающие мячи забили Даниил Коноплев и Богдан Цыбров. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 11. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 11. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Избирательная комиссия Брянского субъекта Федерации постановила считать новым избранным губернатором Брянской области Егора Ковальчука, набравшего 67,52% голосов. В количественном выражении без малого 494 тысячи избирателей. Члены избиркома подписали итоговый протокол о результатах досрочных выборов губернатора Брянской области. Их признали состоявшимися и действительными. Явка избирателей составила 79,28%. В ходе заседания члены комиссии также подписали протокол и утвердили результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва по двум одномандатным округам. Избранными депутатами Госдумы признаны кандидаты от «Единой России» по Брянскому одномандатному избирательному округу 81 Николай Щеглов, по Унической одномандатному избирательному округу номер 82 Олег Матыцин. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону обсудили в правительстве Брянской области. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на территории региона будут функционировать 1234 котельных, более 1000 километров тепловых и более 5500 водопроводных сетей. Егор Ковальчук сообщил, с прошлого года Брянская область участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В этом году за счет государственной инициативы выполнены работы на сетях в Брянске и Клинцах, а также Трубчевском, Жуковском, Севском и Красногорском, помимо этого в Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в рамках ремонта автомобильных дорог, включенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад. Создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. В Министерстве иностранных дел России заявили, украинские власти устроили настоящий геноцид своего народа под предлогом установления суверенитета государства. В российском дипломатическом ведомстве обращают внимание, киевская клика во главе с клоуном, подталкиваемая Западом, самым подлым образом отправляет в мясорубку население. Сами же русофобские элиты рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты. Напомню, ранее Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедией и болью для России. Президент отметил, восстановление отношений между народами займет много времени, но все равно произойдет. Глава государства также дал оценку тому, что сейчас происходит в обществе на Украине. Это бесконечная мобилизация, истерика и внутренние проблемы. Правительство обнулило экспортные пошлины на зерно. В Минсельхозе рассчитывают, данный механизм снизит издержки участников рынка, сделает условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержит экспортный потенциал отрасли. Для подсолнечного масла и шрота ставки зафиксированы на уровне августа. Решение должно поддержать экспортеров и производителей на фоне перестройки зерновой логистики после ограничений в южном направлении. Однако альтернативные маршруты пока не способны полностью заменить Азово-Черноморский бассейн, а стоимость доставки уже заметно выросла. На этом фоне экспорт резко снизился. По данным экспертов рынка, в августе за рубеж было поставлено около 1,5 миллиона тонн пшеницы против почти 6 миллионов тонн годом ранее. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 59 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 14 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-восточный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Я весь вечер ждал тебя. Черкал на листе. Я дымил в потолок. И пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

кружках вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно!
2: Незаконное мероприятие.
1: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью!
2: Ваша безопасность!
1: Держите!

0: делаешь? В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянского региона, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль Брянского субъекта Федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и два кластера, а также 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Федеральное финансирование Фондом развития промышленности, который уже поддержал более 25 проектов на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного потенциала Брянщины. Предприятиям, создающим новые производства, оказывается различная государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционные налоговые вычеты, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. 11 автомобилей скорой помощи переданы медицинским учреждениям Брянской области. Часть из них дополнительно бронированы для эксплуатации в приграничных районах Севском, Стародубском, Суземском и Трубчевском. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, еще 2 автомобиля будут переданы в Погарский и Климовский районы. По словам главы региона, все транспортные средства полностью укомплектованы современным оборудованием в соответствии с медицинскими стандартами. 3 УАЗа и 4 автомобиля «Лада Гранта» вручили медучреждениям для выездного оказания медицинской помощи. Егор Ковальчук сообщил, правительство Брянской области уделяет особое внимание укреплению материально-технической базы отрасли здравоохранения. Системная работа и курс на обновление автопарка медицинских организаций продолжится и дальше. В Кремле заявили об ухудшении ситуации для Украины изо дня в день. Такая тенденция продолжится и дальше, поскольку главарь киевского режима занимается организацией перформансов на различных площадках при поддержке своих европейских спонсоров вместо поступательного движения к деэскалации конфликта и налаживанию мирных отношений с Российской Федерацией. Напомню, Владимир Путин и российская сторона неоднократно говорили, что выступают за прочный мир, а не временное безрезультатное перемирие. Президент указал, боеготовность вооруженных сил России на сегодняшний момент самая высокая в мире. Кроме того, Верховный главнокомандующий подчеркнул, наша страна за последние несколько лет стала значительно сильнее, чем была, укрепив свой суверенитет. Москва подчеркивает, Киев знает, какую ответственность необходимо взять и какие нужно предпринять решения для заключения не просто перемирия, а устойчивого мира. С октября банкоматы начнут работать по-новому. Главное изменение, чтобы положить наличные деньги, не нужно будет больше искать банкомат своего банка или банка-партнера. Сделать это станет возможно через любой банкомат при поддержке такой функции. Поскольку речь идет о вводе в контур системы быстрых платежей наличных денег, Банк России создал для внесения через сторонний банкомат довольно жесткие рамки. До 25 тысяч рублей за один день, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. При этом лимиты считаться будут по клиенту, а не по банкам, что призвано исключить возможность обойти ограничения, разложив сумму по нескольким устройствам. Зато такие операции не съедают лимит бесплатных переводов между своими счетами, который сегодня измеряется десятками миллионов рублей. Комиссию банки вправе устанавливать самостоятельно. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 59 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 14 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: «Дело тонкое». Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
12: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
11: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
13: Ехали медведи?
14: На велосипеде?
13: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
15: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
16: Категория 0+.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Избирательная комиссия Брянского субъекта Федерации постановила считать новым избранным губернатором Брянской области Егора Ковальчука, набравшего 67,52% голосов. В количественном выражении без малого 494 тысячи избирателей. Члены избиркома подписали итоговый протокол о результатах досрочных выборов губернатора Брянской области. Их признали состоявшимися и действительными. Явка избирателей составила 79,28%. В ходе заседания члены комиссии также подписали протокол и утвердили результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва по двум одномандатным округам. Избранными депутатами Госдумы признаны кандидаты от «Единой России» по Брянскому одномандатному избирательному округу 81 Николай Щеглов, по Унническому одномандатному избирательному округу номер 82 Олег Матыцын. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону обсудили в правительстве Брянской области. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на территории региона будут функционировать 1234 котельных, более 1000 километров тепловых и более 5500 водопроводных сетей. Егор Ковальчук сообщил, с прошлого года Брянская область участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В этом году за счет государственной инициативы выполнены работы на сетях в Брянске и Клинцах, а также Трубчевском, Жуковском, Севском и Красногорском, помимо этого в Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей и дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в рамках ремонта автомобильных дорог, включенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад. Создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. В Министерстве иностранных дел России заявили, украинские власти устроили настоящий геноцид своего народа под предлогом установления суверенитета государства. В российском дипломатическом ведомстве обращают внимание, киевская клика во главе с клоуном, подталкиваемая Западом, самым подлым образом отправляет в мясорубку население. Сами же русофобские элиты рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты. Напомню, ранее Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедией и болью для России. Президент отметил, восстановление отношений между народами займет много времени, но все равно произойдет. Глава государства также дал оценку тому, что сейчас происходит в обществе на Украине. Это бесконечная мобилизация, истерика и внутренние проблемы. Правительство обнулило экспортные пошлины на зерно. В Минсельхозе рассчитывают, данный механизм снизит издержки участников рынка, сделает условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержит экспортный потенциал отрасли. Для подсолнечного масла и шрота ставки зафиксированы на уровне августа. Решение должно поддержать экспортеров и производителей на фоне перестройки зерновой логистики после ограничений в южном направлении. Однако альтернативные маршруты пока не способны полностью заменить Азово-Черноморский бассейн, а стоимость доставки уже заметно выросла. На этом фоне экспорт резко снизился. По данным экспертов рынка, в августе за рубеж было поставлено около 1,5 миллиона тонн пшеницы против почти 6 миллионов тонн годом ранее. Официальный курс американского доллара 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 59 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 14 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
9: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
10: Ехали медведи.
11: На велосипеде.
10: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
12: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое, грандиозное шоу «Династии Филатовых. Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
13: Категория 0+.
14: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
15: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: родителями захватывающие истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
7: Категория 0+. Эй, Вадим. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: девочки смеются.
1: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
5: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подражание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и Vaza от 7,5% до 9,5%. Наименьший рост отмечен у Kia, Deo и Cherry, приблизительно от 4,5% до 5%. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснил: максимальный рост цен характерен для брендов с нестабильным снабжением, например, из-за перебоев с доставкой запчастей. Несмотря на увеличение средней выплаты по ОСАГО, начиная с лета нынешнего года, почти на 14,5% к январю, средняя премия по годовым полисам за тот же период выросла всего лишь на 5,5%. Все это благодаря тарифной индивидуализации. Новые данные будут применяться для расчетов по авариям, произошедшим с 19 сентября, поскольку возмещение определяется на дату события. В прошлый раз, напомню, справочники обновлялись 19 июня. Тогда повышение составило почти 3%, но без модернизированной методики.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правды ради, конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровья равен 500 тысячам рублей, а за имущество – 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также документ В документе указано, Банк России продолжит следить за доступностью полисов автогражданки, особенно для тех водителей, кто из-за высокого аварийного риска испытал сложности при их оформлении. Для таких граждан обсуждается возможность заключения договоров через портал госуслуги. Кроме того, регулятор намерен развивать еще и цифровизацию страховой сферы, чтобы повысить таким образом прозрачность информации, ну и, конечно же, оптимизировать обмен данными. Приоритетом остается улучшение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную систему страхования. Кстати, имейте в виду, что самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев – это движение задним ходом. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, а это каждый пятый случай. А в КАСКО – 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью – парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Эдшпан, листи мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Ехали медведи.
9: На велосипеде.
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянск. Цирка.
11: Категория 0+.
12: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
13: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

под обломки хард-рока. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. Значит ли это, что я на свободе до срока? Переделывать мир под конец не резон.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Мам! А мам?
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Женские 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянского региона, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль Брянского субъекта Федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и два кластера, а также 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов. Рублей. Федеральное финансирование фондом развития промышленности, который уже поддержал более 25 проектов на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного потенциала Брянщины. Предприятиям, создающим новые производства, оказывается различная государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционные налоговые вычеты, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. 11 автомобилей скорой помощи переданы медицинским учреждениям Брянской области. Часть из них дополнительно бронированы для эксплуатации в приграничных районах Севском, Стародубском, Суземском и Трубчевском. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, еще 2 автомобиля будут переданы в Погарский и Климовский районы. По словам главы региона, все транспортные средства полностью укомплектованы современным оборудованием в соответствии с медицинскими стандартами. 3 УАЗа и 4 автомобиля «Лада Гранта» вручили медучреждениям для выездного оказания медицинской помощи. Егор Ковальчук сообщил, правительство Брянской области уделяет особое внимание укреплению материально-технической базы отрасли здравоохранения. Системная работа и курс на обновление автопарка медицинских организаций продолжится и дальше. В Кремле заявили об ухудшении ситуации для Украины изо дня в день. Такая тенденция продолжится и дальше, поскольку главарь киевского режима занимается организацией перформансов на различных площадках при поддержке своих европейских спонсоров вместо поступательного движения к деэскалации конфликта и налаживанию мирных отношений с Российской Федерацией. Напомню, Владимир Путин и российская сторона неоднократно говорили, что выступают за прочный мир, а не временное безрезультатное перемирие. Президент указал боеготовность вооруженных сил России на сегодняшний момент самая высокая в мире. Кроме того, Верховный главнокомандующий подчеркнул, наша страна за последние несколько лет стала значительно сильнее, чем была, укрепив свой суверенитет. Москва подчеркивает, Киев знает, какую ответственность необходимо взять и какие нужно предпринять решения для заключения не просто перемирия, а устойчивого мира. С октября банкоматы начнут работать по-новому. Главное изменение, чтобы положить наличные деньги, не нужно будет больше искать банкомат своего банка или банка-партнера. Сделать это станет возможно через любой банкомат при поддержке такой функции. Поскольку речь идет о вводе в контур системы быстрых платежей наличных денег, Банк России создал для внесения через сторонний банкомат довольно жесткие рамки. До 25 тысяч рублей за один день, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. При этом лимиты считаться будут по клиенту, а не по банкам, что призвано исключить возможность обойти ограничения, разложив сумму по нескольким устройствам. Зато такие операции не съедают лимит бесплатных переводов между своими счетами, который сегодня измеряется десятками миллионов рублей. Комиссию банки вправе устанавливать самостоятельно. Официальный курс американского доллара 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 59 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 14 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
11: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Авторадио. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте проекта.

этаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: остановиться, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Кошмар, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянские полиатлонисты завоевали медали на первенстве мира в белорусском Могилеве. За награды боролись ведущие атлеты России, Беларуси, Казахстана, Центральной Азии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Программа состязаний включала 3 этапа. Спортсмены выполняли нормативы по стрельбе из 10 зачетных выстрелов, силовой гимнастике и бегу. Для мужчин были предусмотрены подтягивания на перекладине и дистанция в 2000 метров. Для женщины – отжимания и бег на 1000 метров. В юниорской категории победителем стал брянский спортсмен Максим Подтыкайлов. Он установил новый рекорд в троеборье с бегом, набрав 296 очков. Среди девушек победу одержала Милана Андреева, показав лучшие результаты в своей группе как в стрельбе стоя с 96 очками, так и в беге на километр за 3 минуты и 20 секунд. Бронзовую медаль завоевала Дарина Суворова. Серебряным призером стал Максим Дегтев, показавший лучший результат в стрельбе, сидя с локтей, набрав 96 очков. В группе юношей 14-15 лет третье место забрал Александр Паращенко. В командном зачете среди команд спортивных клубов первое место уверенно заняла команда Карачевской спортивной школы. В Брянске завершился 4-й этап Кубка России по велоспорту BMX в дисциплине гонки. Соревнования подтвердили. Брянская площадка соответствует требованиям турниров всероссийского уровня. Зрители стали свидетелями зрелищных заездов, где исход нередко решали доли секунды. Представители Брянской области завоевали 3 медали. Олег Малюшкин и Кирилл Соломкин завоевали серебро и бронзу соответственно. Среди девушек отличилась Анастасия Иванова. Она получила бронзовую медаль. Брянские конники впервые представили область на всероссийских соревнованиях в Ессентуках. В турнире приняли участие атлеты из 25 субъектов России, география которых простирается от Сахалина до Калининграда. Брянский регион представили спортсмены спортивно-оздоровительного центра «Пони-клуб Брянск». Арсений Мельников завоевал бронзовые награды в двух дисциплинах «Рабочая тропа» и «Английская езда». Наталья Варламова показала 4-й результат в английской езде и 6-й в «Рабочей тропе». В Брянском шахматно-шашечном клубе стартовало первенство области по шахматам. Соревнования проходят среди юношей и девушек в возрасте от 6 до 19 лет. Заявлен турнир в формате классических и быстрых шахмат, а также в блице. Состязаются воспитанники шахматных школ Брянска, Дядьковского, Новозыбковского, Иунического, а также других районов. Многие из них выступали на крупных межрегиональных и всероссийских турнирах. Команда «Заря» из Климовского района отправилась в Волгоград для участия во всероссийском финале военно-спортивной игры «Семейная зарница». Наставником семьи Мартыненковых является Юрий Кротов, подполковник Росгвардии, ветеран специальной военной операции, участник первого сезона «Семейной зарницы». Право выступить на федеральном уровне спортсмены завоевали, одержав победу на региональном этапе. Сообщается, команда прошла через интенсивные тренировки. В этом ей помогла, в том числе, и поддержка преданных болельщиков. Футбольные клубы Брянска и Владивостока встретятся в 11-м турнире второй лиги А. В ближайшие выходные Андрей Кончельский с его подопечными примут соперников на своей арене. Гости из Приморья по итогам 10 туров набрали 12 очков и занимают 5-ю строчку в турнирной таблице. В матче первого круга текущего сезона брянские футболисты одержали победу со счетом 2-1. Решающие мячи забили Даниил Коноплев и Богдан Цыбров. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в гостях начальник отделения номер 2 МОР РТН госавтоинспекции Брянской области, майор полиции Кротов Андрей Викторович. Здравствуйте, Андрей Викторович.
4: Здравствуйте.
3: И сегодня мы поговорим непосредственно о порядке снятия с государственного учета транспортных средств и, конечно же, заденем не менее насущую тему штрафов. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что делать в случае, если машину продали, а штрафы продолжают приходить?
4: Происходит в том случае, если прежний собственник продал автомобиль или так называемая сдал по трейдину, купил новый автомобиль, а свой оставил продавать автосалону либо другим каким-то юридическим лицам. Поэтому в это время, если новый собственник продолжает передвигаться в течение 10 суток и позже, прежнему собственнику приходят штрафы. Для того, чтобы эти штрафы не приходили, нужно по истечению 10 суток со дня продажи автомобиля прежний владелец вправе обратиться с заявлением о прекращении государственного учета, если новый собственник это транспортное средство не поставил на учет в регистрационном органе. Если договор купли-продажи заключен через госуслуги, либо нотариально удостоверен, заявление можно подать через госуслуги, не приезжая в регистрационное подразделение. В других всех случаях, если договор купли-продажи в простой письменной форме составлен, то государством предусмотрено личное посещение прежним собственником для прекращения регистрационного действия, что, как говорится, не очень удобно. То, что надо приезжать, стоять, сдавать документы и все остальное. Проще заключить договор купли-продажи через госуслуги или нотариальные и, не приезжая к регистрационному подразделению, все это сделать, как говорится, виртуально.
3: Если все же собственнику пришлось приехать в подразделение госавтоинспекции, какие документы необходимо предоставить?
4: Для того, чтобы прекратить регистрацию, для этого нужно предоставить оригинал, обязательно оригинал договора купли-продажи, это прописано в федеральном законе по регистрационным действиям. Собственник, либо его законный представитель с паспортом. Если доверенность выдана простая рукописная, ну, в том числе напечатанная, это называется простая рукописная, то и паспорт, кто ее выдал, оригинал паспорта. Если это нотариальная доверенность, то можно только со своим паспортом.
3: Многие водители сталкиваются с такой проблемой, когда законному владельцу автомобиля приходят чужие штрафы. Расскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации?
4: Ну, каждое постановление необходимо обжаловать отдельно в срок 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. То есть, либо оно пришло вам по почте, либо его вручили наручно, то в течение 10 суток вы можете обжаловать. Заявление предлагается документы, подтверждающие, что автомобиль был продан для совершения нарушения. Договор купли-продажи, акт прямой передачи при наличии. К заявлению должно быть приложено как договор купли-продажи, акт прямой передачи при наличии, либо иные подтверждающие дату и время передачи автомобиля документы при необходимости. Ну, еще если, как говорится, все в жизни бывает, то там, если гражданин по какой-то уважительной причине не смог в 10-дневный срок обжаловать или подать на обжалование данного постановления там, или протокола, то срок обжалования будет считаться пропущен. Одновременно с жалобой можно заявить за ходатайство о его восстановлении, указав причину пропуска, то, что там, болели там, или еще что-то, находились там в больнице, ну, всякое в жизни бывает.
3: Спасибо. Перейдем к порядку снятия с государственного учета автомобиля. Порядок снятия бывает разным в зависимости от причины снятия с учета. Расскажите, пожалуйста, как поступить собственнику автомобиля при снятии с государственного учета после утилизации транспортного средства?
4: Ну, данная процедура производится также в регистрационном подразделении МРЭО, в любом МРЭО России. На данную процедуру, кстати, в отличие от продажи другому лицу, как мы уже сказали, если договор купли-продажи в письменной форме, то только личное посещение. По данной процедуре можно записаться через сайт госуслуг, прийти к назначенному времени с определенными документами. Это первый документ, это подтверждающий факт утилизации транспортного средства, это будет либо акт, либо свидетельство о том, что его приняли в пункт приема металлолома. Подтверждают также можно справку, подтверждающую фактическую гибель транспортного средства. В ходе там военной операции там под беспилотник попал, либо еще иное какое-то происшествие произошло. Ну, при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и так прочее. Тогда приносится справка с МЧС, либо с местной администрации, так как там бывают случаи, что ни МЧС, ни другие какие-то службы фактически не может добраться до транспортного средства, чтобы там оценить его гибель в связи с чем произошло. В принципе, по этому факту все уже. Тут можно все записаться, но опять же только при посещении. Ну, записаться на сайте госуслуг.
3: Если вдруг владелец автомобиля столкнулся с похищением, угоном своего транспортного средства, расскажите, пожалуйста, о порядке прекращения регистрационного учета, если автомобиль находится в розыске.
4: Да, это тоже имеет факты в нашей жизни, что машины угонялись, похищались и все остальное. Данная услуга оказывается на основании заявления владельца транспортного средства, в том числе направлена также через портал госуслуг. Это то, тоже операция, которая, на которую можно записаться, что, опять же, повторюсь, удобно, ну, и все остальное сопутствующее. В данном случае собственник приходит с паспортом, с оригиналом паспорта, там, гражданина Российской Федерации, либо иным документом, имеющим право заменять паспорт Российской Федерации. Нами смотрится по базам, если данное транспортное средство числится в розыске, там, Интерполом, либо по России. Мы на основании заявления гражданина снимаем транспортное средство с учета в связи с угоном, хищением данного транспортного средства. Также к этому можно отнести, если транспортное средство было найдено и передано прежнему собственнику, то есть эксперты и иные службы провели проверки, в связи с которых было выяснено, что за данное транспортное средство, кому оно принадлежало, то нужно подтвердить еще факт о том, что транспортное средство было передано прежнему собственнику, у которого угнали его. Потому что и такие факты есть. Потому что машины находятся, они уже за новым собственником, как бы там, ну, машины перебивают, как говорится, хорошо, поэтому не все факты выявляются на месте. Потом впоследствии это выявляется, и данное транспортное средство передаются прежнему собственнику. Тогда собственник, которого было транспортное средство, должен предоставить документы, подтверждающие факт передачи транспортного средства прежнему собственнику.
3: Расскажите, пожалуйста, про порядок прекращения регистрационного учета транспортного средства, если владелец решил выехать за территорию Российской Федерации и полностью покинуть ее пределы вместе с автомобилем.
4: Тут, в принципе, регистрационное подразделение обращается либо гражданин, который выезжает с документом, подтверждающим там его ПМЖ в другом государстве, либо иной какой-то документ, либо это иностранный гражданин, там, например, другого государства, приобрел автомобиль в Российской Федерации и хочет вывести его в свое государство, которым он потом поставит его на учет. Ну, для этого раньше, кстати, это не было, а сейчас для этого нужно автомобиль предоставить на смотровую площадку, написать заявление, предоставить на смотровую площадку с заявлением. Инспектор осматривает данное транспортное средство. Ну, если все в порядке, все хорошо с транспортным средством, то принимаются документы и снимается транспортное средство с учета с вывозом за пределы Российской Федерации с указанием страны, куда оно выезжает. Выдается представителю либо собственнику пластик, в котором будет указано, куда вывозится транспортное средство. Ну, и выдаются транзиты не более 30 дней. То есть на 30 дней выдаются транзиты. То есть на территории Российской Федерации данное транспортное средство более 30 дней законно находиться, ну, не имеет права. После этого он в эти сутки он должен вывести транспортное средство за пределы РФ.
3: А если вдруг у собственника что-то пошло не так, и он не успел в этот 30-дневный срок вывести автомобиль, как ему поступить в данном случае?
4: Ну, в данном случае тут поступать законодательство других республик там, или государств, я не знаю, какие у них меры для этого принимаются. Но на территории Российской Федерации данные транспортные средства, если будут остановлены, то на него будет выписан административный штраф и будет предупрежден о том, что нужно вывести его. Меры там, об изъятии транспортного средства и всего остального тут такого у нас нет. И 30-дневный календарный срок, на который выдаются транзиты, он продлен никаким образом не может быть, потому что нет оснований для этого продления.
3: Не менее волнующей для автолюбителей темой является порядок ввоза транспортных средств на территорию Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, как правильно это сделать на территории Брянской области и города Брянска.
4: Порядок ввоза у нас регламентирован тем, что они обращаются в таможенные подразделения, как бы это к нам не относится, выдается электронный ПТС. И вот после того, как выдан электронный ПТС, новый собственник, приобретший автомобиль, он должен обратиться для регистрации транспортного средства. Опять же, как законодательно предусмотрено, в течение 10 суток. После этого предусмотрен штраф в регистрационном подразделении от 1,5 до 2 тысяч рублей на дороге. Если остановят административный штраф на первый раз 500 рублей, ну, а потом там уже штраф либо до лишения права управления. Ну, еще немаловажно, что если даже новый собственник, приобревший автомобиль, ввез его, получил электронный ПТС, данный ПТС должен быть еще действующий, то есть уплачен утилизационный сбор. Еще немаловажно, дистрибуционный сбор бывает двух видов. Это коммерческий и некоммерческий. Если это коммерческий, то вы можете его продать в течение года, ну, как вы приобрели, сразу же его продать. А если это некоммерческий утилизационный сбор, то если вы продаете автомобиль в течение года, то вас накажет налоговая либо таможенная служба, потому что вы возили для личного пользования. И вы должны, ну, по законодательству не менее года поставить на учет владеть транспортным средством, чтобы этот утилизационный сбор действовал. Если, грубо говоря, к нам обратиться гражданин, который ставит на учет, но в то же время утилизационный сбор для личного пользования был уплачен другим гражданином, то в регистрации транспортного средства будет отказано, так как это не коммерческий сбор. Поэтому тут тоже нюансы есть. Как говорится, граждане, смотрите, проверяйте, чтобы вы не попадали в такие неловкие случаи. Да, и как дополнение ко всему сказанному, граждане, пользуйтесь государственными услугами. Как бы не только для регистрации транспорта, вообще это удобно, хорошо, не нужно стоять в очередях, которые, как говорится, неудобно. Вы пришли к своему времени, на которое вы записаны, прошли там осмотр, если необходим, сдали документы и в течение часа все получили. Это удобно, хорошо и, как говорится, менее вы теряете свое время.
3: Я же, в свою очередь, хочу напомнить, что у нас в гостях был начальник отделения номер 2 МОР РТН госавтоинспекции Брянской области, майор полиции Кротов Андрей Викторович. Спасибо, Андрей Викторович.
4: Пожалуйста. До скорых встреч.
0: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3.2 Радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.

0: Concord Orchestra. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони. 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони. 50-50-23.
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Лунья 32, полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют. Брянские аграрии увеличили площади под картофель до почти 52,5 тысяч гектаров. Отмечается, Брянская область – благоприятная территория для возделывания данной культуры и славится своими урожаями второго хлеба, площади под которыми практически не снижаются, а напротив растут. В структуре посевной почти половина площади, занятой картофелем, приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно будет насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность вносят также и частники, на долю которых приходится порядка 28,5% всего посевного клина. На фермерские хозяйства, которые демонстрируют порой очень высокие показатели урожайности, по данным статистики, приходится 23% от всей засеянной картофелем площади. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянская область уже в лидерах. При этом, по словам руководителя региона, необходимо серьезно усилить переработку глубокую с высокой добавленной стоимостью. В Брянской области успешно реализуется государственная инициатива по развитию федеральной и региональной дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году основные дорожные работы сосредоточены на федеральных автодорогах Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, граница с Республикой Беларусь, и М-3 Украина, Москва-Калуга-Брянск, граница с Украиной. Участок трассы Р-120 на въезде в Брянск будет расширен, что позволит вдвое повысить пропускную способность. Среди крупнейших объектов, по словам главы региона, строительство дороги Дублера улицы Карачишской. Еще один значимый объект нацпроекта в Брянске – это капитальный ремонт улицы Литейной на участке от 50-й армии до Литейного моста. Добавлю, улица Литейная является одной из самых загруженных в областном центре. В этом году в целом будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Россия через представителей в международных организациях передала данные о попытках Украины повлиять на выборы в Государственную Думу. Дипломаты при ОБСЕ и Совете по правам человека обладают полной информацией о действиях украинских властей и готовы отстаивать позицию России. В ближайшее время планируется серия мероприятий на международных площадках, где представят данные. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборные кампании проходили, напомню, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещалось более 20,5 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее назвал выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. В большинстве российских регионов площадь частного дома оказывается больше площади квартиры, купленной за ту же сумму. При этом квартиры покупаются уже чаще, чем дома. Главным фактором служит наличие инфраструктуры для жизни. Покупка жилья в городе открывает доступ к целому пакету сервисов и управленческих решений, инженерии, а также городскому пространству. Даже если современный поселок и предлагает инфраструктуру, сопоставимую с городской, например, магазины, детский сад и спортивный комплекс, то за образованием, особенно высшим, и за работой все равно придется ездить в город. Для семей с детьми и молодых специалистов это критично. Ежедневная логистика в пригороде превращается в отдельную работу, а зависимость от автомобиля делает загородную жизнь утомительной. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 59 копеек. Сейчас в Брянске около 14 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радость за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым,

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. Возможен дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Ехали медведи?
9: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
11: Категория 0+.
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 11 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подорожание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и Vaza от 7,5% до 9,5%. Наименьший рост отмечен у Kia, Deo и Cherry, приблизительно от 4,5% до 5%. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснил, максимальный рост цен характеризован для брендов с нестабильным снабжением, например, из-за перебоев с доставкой запчастей. Несмотря на увеличение средней выплаты по ОСАГО, начиная с лета нынешнего года, почти на 14,5% к январю, средняя премия по годовым полисам за тот же период выросла всего лишь на 5,5%. Все это благодаря тарифной индивидуализации. Новые данные будут применяться для расчетов по авариям, произошедшим с 19 сентября, поскольку возмещение определяется на дату события. В прошлый раз, напомню, справочники обновлялись 19 июня. Тогда повышение составило почти 3%, но без модернизированной методики.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правды ради, конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью равен 500 тысячам рублей, а за имущество – 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также в документе указано, Банк России продолжит следить за доступностью полисов автогражданки, особенно для тех водителей, кто из-за высокого аварийного риска испытал сложности при их оформлении. Для таких граждан обсуждается возможность заключения договоров через портал госуслуги. Кроме того, регулятор намерен развивать еще и цифровизацию страховой сферы, чтобы повысить таким образом прозрачность информации, ну и, конечно же, оптимизировать обмен данными. Приоритетом остается улучшение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную систему страхования. Кстати, имейте в виду, что самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев – это движение задним ходом. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, а это каждый пятый случай. А в КАСКО – 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью – парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
0: За баранкой.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. Возможен дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.

0: Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Избирательная комиссия Брянского субъекта Федерации постановила считать новым избранным губернатором Брянской области Егора Ковальчука, набравшего 67,52% голосов. В количественном выражении без малого 494 тысячи избирателей. Члены избиркома подписали итоговый протокол о результатах досрочных выборов губернатора Брянской области. Их признали состоявшимися и действительными. Явка избирателей составила 79,28%. В ходе заседания члены комиссии также подписали протокол и утвердили результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва по двум одномандатным округам. Избранными депутатами Госдумы признаны кандидаты от «Единой России» по Брянскому одномандатному избирательному округу 81 Николай Щеглов, по Унническому одномандатному избирательному округу номер 82 Олег Матыцын. В Брянской области реализуется масштабная задача модернизации системы здравоохранения. Так, год от года растет количество фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время в регионе функционирует 499 стационарных сельских медпунктов. Медицинскую помощь жителям сел и деревень оказывают также 9 передвижных пунктов, оборудованных для осмотра и лабораторных исследований. В этом году фельдшерско-акушерские пункты обслужили более 160 тысяч жителей нашего региона. Мобильные ФАПы представляют собой оборудованные медицинские автомобили, где специалисты могут осматривать пациента и проводить лабораторные исследования. Такие пункты работают в Брянском и Дядьковском, Жуковском и Клинцовском, Комарическом, Навлинском, Новозыбковском, Почепском и Стародубском районах. Фельдшеры, акушеры и медицинские сестры оказывают первую и экстренную помощь, помогают при заболеваниях и обострениях хронических состояний. Помимо этого, проводят профилактические осмотры и первый этап диспансеризации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, финансирование фельдшерско-акушерских пунктов предусмотрено территориальной программой обязательного медицинского страхования. На текущий год заложено порядка 804 миллионов рублей, из которых за первые 8 месяцев уже направлено порядка 540 миллионов. Поставки российского зерна через Черное море в настоящее время серьезно осложнены. Причина этому – действия украинской стороны. Как отметили в Министерстве иностранных дел, Россия не намерена возвращаться к зерновой сделке, поскольку вся инициатива изначально служила инструментом обогащения западных стран и их корпораций. Сельскохозяйственная продукция по заниженным ценам направлялась на нужды собственной перерабатывающей промышленности, а готовая продукция впоследствии реализовывалась по значительно более высоким ценам, в том числе и африканским странам, о благополучии которых Запад публично декларировал свою заботу. При этом российская сторона добросовестно исполняла все достигнутые договоренности. Министерство науки и высшего образования России разработало проект поправок в правила приема в вузы и перечень вступительных экзаменов. Новые нормы вступят в силу с 27-28 учебного года. Документы опубликованы в настоящее время для общественного обсуждения. Победители олимпиад будут иметь право поступления без экзаменов. Правда, каждый вуз будет самостоятельно утверждать перечень олимпиад, дающих такие льготы. Абитуриенты смогут подать заявление не более чем на 5 направлений подготовки в одном вузе, аналогично правилам бакалавриата. Кроме того, поступающие смогут получить дополнительные баллы за 4-й ЕГЭ по математики, физики, химии, информатики или биологии, сданные на 60 и более баллов, но не использованные в конкурсе. Экспертное сообщество призывает уделить внимание подготовке педагогов, оснащению кабинетов и развитию профильного обучения в российских школах. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 59 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 10 градусов. Приблизительно такой же температура воздуха продержится на протяжении всей ночи. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: и два радио.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48. 7:32.

Где ты, когда никак не согреться?

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. Возможен дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ехали медведи.
4: На велосипеде.
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
3: Категория 0+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире 3.2 радио, программа «Родительский час». И сегодня у нас в гостях моя соведущая Елена Кухтенкова, детский нейропсихолог. Лен, привет.
1: Здравствуй, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наши каникулы закончились летние. Я думаю, у всех уже тоже закончилось вот это летнее настроение, и все готовы к учебной, к такой нагрузке, к рабочей нагрузке, потому что для многих сентябрь — это начало не только учебного года, но и такого как-то календарного, да, для многих семей года. И я рада, что мы наконец-таки встретились. Я даже соскучилась, потому что за 3 года это первый был такой большой, большие каникулы. Вот,
0: да, поэтому... я тоже соскучилась, как-то было непривычно.
1: Да, было непривычно, но у меня уже большой список гостей, идей, которые мы будем освещать, новые темы, новые специалисты, эксперты, родители с интересными подходами к воспитанию и развитию детей, так что мы продолжим. Но поскольку сейчас сентябрь, еще такое установочное время, и у всех начинается такой тремор, кто-то уже записывал детей в кружки, кто-то смотрит секции, расписывает писание, кто-то судорожно бегает к тренеру, во сколько нам можно приходить, вот эту всю историю, там, музыкальную, художественную школу пытается совместить, и еще домашние задания с ребенком сделать, такое начало года.
0: Да, кстати, вопросы совмещения всегда стояли остро, потому что подловить так, чтобы все совпадало, и ребенок все успевал, и плюс ко всему еще хотя бы один день у него оставался отдыха, помимо субботы и воскресенья, это всегда была очень сложная задача.
1: Да, это супер задачка, и на самом деле мало кто с ней справляется. Если вы не справляетесь, то знаете, с вами все нормально, вы обычный человек, у которого тоже есть какие-то свои желания, но, к сожалению, иногда не все удается подстроить, особенно если детей несколько, и если у вас тоже есть какие-то свои направления. И сегодня я предлагаю поговорить о том, сколько стоит все лучшее детям, да, наше любимое все лучшее детям. Для детей мы готовы отдать все. И как нам наконец-таки перестать платить, да, просто за развитие и начать ребенка развивать. И мы будем, как обычно, делить на 3 возраста. Поговорим о дошкольниках, о такой начальной школе, да, то есть дети предпубертата, и подростков тоже затронем, наших любимых, особенных. Про них всегда говорить трудно, у всех такой вздох. Это, да, родители первоклассников, 11-классников и, во в целом, подростки. Это всегда достаточно тяжело. И вот про кружки. У меня такая ассоциация пришла, когда я готовилась, думала, что у нас в целом сейчас из-за того, что социальное пространство очень расширено, да, много в интернете, идешь к лифту, уже у тебя висят, вот куда можно ребенка...
0: Брошюрки,
1: куда отдать. В школу приходят, вот сюда можно тоже отдать. И получается такой круговорот кружков, занятий, и глаза разбегаются.
0: И полный расфокус, да.
1: Да, глаза разбегаются.
0: Что нужно.
1: И вот... Если сравнить это, такую можно привести метафору со стаканом. Вот представьте стакан, мы в него льем воду. И мы льем воду до какого-то объема стакана, и потом вода уже начинает переливаться. Вот с кружками, дополнительными занятиями также можно себе представить. Нам кажется, что чем больше, тем лучше, чем больше мы успеем ребенку дать, тем лучше. И есть такой маркетинговый ход, что надо дать сейчас, надо успеть сейчас, вот потом это будет все ребенку очень нужно в перспективе, вот там какие-то, да, soft skill будем проводить. Но на самом деле этот стакан, особенно если мы возьмем ребенка разного возраста, он у каждого своего объема. И больше скажу даже, у каждого ребенка одного возрастной категории, да,
0: он может быть
1: тоже разный. То есть у кого-то условно это там 250 миллилитров, а у кого-то уже там графинчик на 500 миллилитров. Да, вот, и представляем, то есть мы доливаем вот сколько-то, но когда-то он заполнится, и уже следующий кружок просто будет выливаться. Мы платим за него зазря. Так вот, про кружки и секции, про этот круговорот, как не попасть. Самое первое, наверное, и основное, что хочется сказать, и много споров всегда об этом и в педагогике, опять же, в маркетинге и тем, кто занимается с детьми, да, в различных детских центрах, сколько нужно этих занятий. В целом есть такое золотое правило 2 плюс-минус 1. Вот оно мне всегда очень нравится. То есть зависит от ребенка. То есть идеальная картинка, что у ребенка 2 занятия.
0: Если... Два занятия, это касается именно хобби или это
1: школу
0: репетиторы
1: мы не...
0: тоже
1: вот включают? Это тоже включается. То есть какие-то два занятия. Кружки, секции, неважно, какое-то просто куда-то он ходит, там, не знаю, в настолки играть, да, раз в неделю, это все равно будет какое-то дополнительное занятие. И если мы возьмем, то есть чем младше ребенок, соответственно, тем это число меньше, чем старше, тем больше. И... чем больше сила у ребенка нервной системы, да, вот, чтобы он не истощался, есть такое понятие, как истощение, и тем, как бы, соответственно, больше ребенок может. То есть какой-то ребенок в 6 лет может посещать одно какое-то занятие, какой-то может 2, какой-то 3, но зачастую это прям потолок. Скорее всего, будет ребенок очень-очень истощенный. То есть вот это больше значит лучше, да, вот эта лихорадка вокруг этих кружков, секций дополнительных занятий.
0: Здесь не работает.
1: Вообще не работает. И почему я говорю, что мы заплатим очень часто родителям на консультациях здоровьем ребенка потом или своими же деньгами, потому что если ребенок очень сильно перегружен занятиями и кружками, его нервная система не справляется, и на выходе что мы будем видеть? Мы можем видеть симптоматику, когда ребенок невнимательный, рассеянный, такой вот СДВГшную симптоматику, да, то есть когда она будет проявляться? Когда как раз-таки нервная система на пределе работает, когда у тебя много кружков, много заданий, еще везде дают домашнее задание, например, какое-то, то это будет точно перебор.
0: По каким звоночкам родителям понять, что нервная система у ребенка перегружена?
1: Есть такое понятие, термин, можно посмотреть, кому интересно, называется когнитивная усталость. Это когда от этой нагрузки ты перегружаешь. Она у взрослых тоже есть, не только, да, у детей. Вот после определенного объема мозг перестает вообще соображать. Как мы это будем видеть? Первое, это дополнительные двигательные движения у ребенка. То есть вот он уже сидит, он ерзает на стуле, он начинает ковырять ногти, все что угодно, да, что-то теребить. В дневнике такому ребенку в школе, например, могут написать, что вот он игрался с канцелярскими принадлежностями весь урок, да, то есть все, он уже не включен в эту деятельность. И если мы видим, что это постоянно, соответственно, нагрузка перебор, да. То же самое со сном. Если ребенку тяжело уснуть, и вот он крутится полтора часа, лежит, крутится, значит, нервная система перевозбуждена, то есть ей тяжело расслабиться. Это тоже плохо. И важный критерий такой, что еще должно быть в расписании помимо кружков. У дошкольников должна быть свободная игра. Вот если есть время в садике, например, ребенок ходит, и у него там час-два на свободную игру, хорошо, тогда есть кружок. Но если все забито постоянными занятиями, это очень плохо, хотя нам кажется, что это развивает. У ребенка такого предпубертатного, предподросткового возраста должно быть время на вот эту такую фрустрацию, немножко полениться, полежать, вот это все. Именно тогда мозг может обработать эту информацию. То есть вот он позанимался английским, потом он посидел.
0: Многие дети... я бы сказала, отдыхают неправильно в эти вот как раз-таки 2 часа. Их руки, голова занята гаджетами.
1: Да, да. Это отдельный тут такой момент. Смотрите, про гаджеты. Это вообще отдельная тема, и мы даже несколько раз проводили. Но если кратко сказать, то важный нюанс. Смотрите, если у ребенка есть расписание, вот прям прописанное желательно, я прям прошу, чтобы родитель при мне писал или показывал фотографию, вот какое у него расписание висит на холодильнике или при выходе из дома. Когда у ребенка есть по возрасту прогулка, да, мы будем говорить, сон, есть приемы пищи, а не просто где-то на бегу, где-то там в машине его покормили. Когда у него есть вот это занятие в школе, да, где он занимается, или, например, он в саду ходит, у него есть активность, вот он на улице бегает у нас, да, мы тоже про это скажем. Соответственно, и у него есть время в расписании на это гаджеты, например, там 15 минут, вот написано на гаджет, да, 20, допустим, если это ребенок еще ну вот до подросткового возраста, когда мы можем, дошкольники и начальная средняя школа, зачастую родитель может контролировать это все, и я считаю, что должен, потому что мозг совсем, тут у взрослого-то не
0: да,
1: может мозг контролировать
0: тобой
1: себя.
0: Я согласна, многим родителям кажется, что их контроль будет выглядеть гиперопекой, хотя это не так, и на самом деле важно, когда ребенок занят не только гаджетами, потому что, как мы знаем, все мы хотим тоже отдохнуть, все мы
1: конечно,
0: взрослые люди.
1: Конечно.
0: И, к сожалению, чаще всего мы сами даем в руки эти гаджеты.
1: Да, да. Очень часто родитель сам изначально дал по какой-то причине, а потом уже забрать не может, потому что не может выдержать истерику ребенка и вот эти нарушения границ, да, которые происходят, и уже все, схлопнулся вот этот ящик Пандоры, и, пожалуйста, вот тебе гаджет. Про подростков тут отдельный момент. Подросток иногда может сам включиться тоже в такую гонку за репетиторами, за дополнительными какими-то заданиями, потому что, например, не тянет в школе. Или, да, ему он как бы боится, репетитор, вот он точно поможет, да, вот точно сделает. И многие подростки на это сейчас так, как бы скажем, подсаживаются в том же плане. Если раньше было ГДЗ, считалось, что купил вот этот волшебный учебничек, где у тебя все решено, то сейчас очень многие сами просят репетиторов, боясь, что они не справятся. И тут бы я просила родителей поддерживать ребенка и говорить ему, что он может справиться, что надо попробовать. Это не значит, что ему репетитор не нужен, но просто очень часто ребенок приходит и говорит, а у меня по английскому репетитор, по математике репетитор, по русскому репетитор. Я как бы вот в себе уверен, потому что у меня есть репетиторы. Да, но если только репетитора вдруг не станет, или, например, ну, не смогут платить, да, еще какие-то вопросы, то получается, ребенок эмоционально
0: потеряет,
1: просто проваливается,
0: уверенность.
1: Да. Не потому, что он не знает. И это тоже плохо. И, кстати, подростку время тоже вот это нужно на автономность. Когда он пошел и что-то сделал сам, да, с друзьями я вообще молчу, что это отдельный мир, да, вот этого общения, которое ему очень нужно, подростку, и зачастую сейчас о многих оно в телефоне, да, тут не будем спорить, но хотя бы какое-то общение должно быть у подростка. И на то, чтобы он пошел себе там бутерброд сварил или какую-нибудь пиццу сделал иногда, ему тоже нужно какое-то время, глоточек вот этого воздуха, поэтому мы не бежим за вот этой гонкой, за маркетингом, что нужно обязательно успеть, нужно дать, и если вот соседка Маша ходит, то вам точно надо тоже.
0: Оставайтесь с нами, продолжим сразу же после короткой рекламы.
2: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что к нам присоединились, то я вам напоминаю, что с вами программа «Родительский час». В эфире я, Катя Гольц, и сегодня у нас в гостях Елена Кухтенкова, детский нейропсихолог. И обсуждаем мы насущную тему, как же все-таки сохранить денежные средства и как правильно распределить нагрузку для ребенка.
1: Да, говорим мы сегодня, да, и как бы сохранить и здоровье ребенка, и плюс деньги, и не вот этот расфокус, да, нас не утащил куда-то. И переходим мы ко второму пункту, про кружки мы в целом поговорили, про круговорот кружков таких в целом сделали, да, себе выбрали.
0: Давай немножечко подытожим. Угу. Для разных подростковых групп возрастных,
1: да,
0: соответственно,
1: да.
0: Сколько кружков максимум рекомендуется, чтобы ребенок не перенагружался?
1: Ну, вообще, средняя норма – это 2 занятия в день после школы. То есть, да, учитывая, что у ребенка должны быть другие режимные моменты. Для каких-то это будет одно занятие, для каких-то детей, если они как бы тянут, да, мы обсудили вот эти маркеры, когда они не тянут, это может быть три занятия, если там он прям все быстро успевает, и для него это не нагрузка, а в удовольствие. Но больше нет, и обязательно должен быть какой-то один выходной, когда у ребенка ничего нет. Очень часто хотя бы получается у родителей это воскресенье, да, то пусть будет хотя бы оно. И если в неделю у вас есть такой день, когда после школы ребенок ни на какой кружок не идет, значит, это у вас прямо супер расписание. Вот оно удалось у вас прям, да. Поэтому мы не гонимся, не пытаемся переполнить наш стакан 25 типами занятий, чтобы они прямо лились из этого стакана, ребенок это не усвоит. Но теперь я обязательно хочу сказать про такое направление, самое недооцененная платная услуга, как ее можно назвать, но на самом деле она бесплатная. И именно это действие, в которое стоит вкладываться, если ваш ребенок как раз-таки занимается английским, логопедом, вы платите за репетиторов, вы много куда его возите, даже на бесплатных секциях вы можете водить ребенка, но они зачастую не бесплатные, потому что вы тратите силы, время, амуницию какую-то ребенку, например, покупаете, участие в конкурсах, да, и во всем остальном. То есть если посчитать, на самом деле это все не бесплатно. И это все вы, ребенок может усваивать в целом процентов на 20, если нет одного самого главного критерия. Вот как ты думаешь, какого?
0: Желание.
1: Желание, кстати, да, но иногда, пока лобные доли у ребенка не очень сильно сформированы, он не понимает, зачем. Родитель может быть, да, немножко толкать. А я говорю про сон. И для многих взрослых сейчас
0: сон,
1: тоже,
0: да.
1: Они такие выдохнули и подумали, где бы мне взять лишние еще пару часиков поспать. Вы можете посмотреть, есть и научные исследования, есть огромное количество работ. Вот я была на конференции в Питере по развитию мозга, а просто огромный. Туда мировые лидеры приезжали из разных, не только из разных областей в целом, и все говорили о том, что вот ваш ребенок сходил на английский, надо, чтобы эта информация за ночь обработалась. А это все происходит только во сне. Он позанимался робототехникой, нужно, чтобы это условно, там, да, давайте так простым словом, просто переварилось, да, чтобы это отложилось в его мозге, вот эта нейронная связь закрепилась. И если сна недостаточно, то считайте, что вы деньги отдаете, вот эти 80% всех ваших денежных средств, времени, сил и здоровья ребенка просто впустую. Про сон тут отдельная, конечно, всегда борьба. Вот у меня есть несколько клиентов, которые сейчас пытаются выстроить режим. Когда ребенок просыпается разбитый, вы его не можете добудиться, вот это даже по будильнику 25 раз он звонит, он не просыпается, считайте, что и в школе тоже половину уроков, пока его мозг не проснется,
0: он не усвоит.
1: А зачастую в школе первыми уроками по Санпину ставят, так скажем, важные уроки, да, математика, русский, контрольные, все стараются на первую вот эту часть учебного дня. И скажу, кстати, что дети, которые учатся в среднюю смену во вторую, тоже могут страдать от недосыпа, потому что они поздно ложатся. И вот это все, что мы хотим, чтобы ребенок закрепил, и спортивное, кстати, тоже, да, все знают, что вы позанимались в тренажерном зале, на утро вы встали и чувствуете, да, мышцы поняли вообще как. Какой есть ориентир? Конечно, у каждой семьи свои законы, но в целом, и я всегда придерживаюсь правила такого универсального. Если ваш ребенок встает в будни и выходные сам, без будильника, в одно и то же время, значит, он ложится в достаточное время для него. И у каждой нервной системы, у каждого типа нервной системы свое вот это будет время. Если вы будете ребенка, если он всегда ложится в разное время, если в выходные он у вас до 9, до 10 часов спит, не берем только пока подростков в расчет, то знайте, сна ему недостаточно.
0: Да, ну и плюс, соответственно, минимум 10 часов.
1: Да, 10-11 часов. Чем младше ребенок, тем больше. Можно, опять же, открыть табличку, посмотреть. Ну, то есть если ребенок позже 10 обычно ложится спать, то, соответственно, ну, в 7 и в 6 часов, особенно если ему, например, далеко до школы, да, ехать надо, то, соответственно, он никогда не выспится у вас.
0: 6 часов не каждый взрослый готов встать.
1: Да, а есть
0: даже
1: такие
0: к тому,
1: дети,
0: что
1: да,
0: и взрослому тяжело, а детям нужно вставать.
1: Конечно, да, безусловно. То есть, если вы понимаете, что ребенок не успевает делать домашнее задание после ваших вот этих 2-3 кружков, значит, нужно убирать кружки, а не кричать на ребенка, что давай уже делать, потому что пора спать. Я иногда даже прошу клиентов, вот бывают такие дни, что лучше пусть ребенок ляжет спать, не сделает домашнее задание, чем он будет пытаться до 12 часов его делать, он просто не обработает. Да, на бумаге будет, скорее всего, будут ошибки. Вы будете нервничать, особенно если вы как-то проявляете участие в этих домашних заданиях. И зачастую не отложится это, да, то есть задачи, например, в действиях не сформируются так, как бы это формировалось днем. То есть, да, у нас будут вот эти глупые ошибки. Недоспавший школьник что делает? Он плохо читает, он делает глупые ошибки, импульсивные ошибки. Может эмоционально отреагировать, да, сосед там что-нибудь ему скажет, он развернется и стулом швырнет. Это как раз-таки очень сильно вот на эмоциональных детях видно. Да, вот если вас часто вызывают в школу по поведению ребенка, то первое, с чего стоит начать, это сон. Особый момент хочу отметить на подростках. Да, у подростков действительно из-за гормональных перестроек сон сбивается ритмически, и они могут до 12, до часу ночи лежать, прям смотреть в потолок и не засыпать. Но это не значит, что они должны скроллить ленту, это не значит, что до 2-3 часов ночи тогда они должны не спать. Все равно режим какой-то должен быть минимальный. И подросткам тогда стараться дать возможность где-то днем отдохнуть, переключиться, иногда даже поспать, ну, выходной вот это, но доспать, да, вот впрок, к сожалению, не получится. Ну, то есть такой ориентир, что 8,5-9,5 часов, то есть подросток, ну, тоже должен спать на самом деле.
0: Доспать не получается у многих, потому что чаще всего, если выработался режим, соответственно, будь то будний день, будь то выходной, подросток встает в такое же время.
1: Вот, да, но родители многие что делают?
0: Говорят, иди поспи еще чуть-чуть.
1: Да, потому что сами так делают, или они ходят кругами там вокруг комнаты, и в 12 часов они уже тоже, ну, не будет, да, вот он как бы поспит. Но на самом деле это уже сон, скорее всего, будет непродуктивный. Много на эту тему вот реально есть исследований. Сон очень хорошо изучен, и циклы сна хорошо изучены. И поэтому, если режим у ребенка примерно одинаковый в течение дня, и отход ко сну все равно есть, ритуалы есть, да, такие, вы приглушили свет, он уже там одел пижаму, все равно ходит уже такой, да, на расслабленный, кто-то принял ванну, кто-то, может быть, повисел на турнике, растянулся, да, какой-то, кто-то с прогулки пришел, то очень хорошо, если он там прогуляется, послоняется вокруг дома, посидит на лавке на свежем воздухе, это будет потрясающе заземлять ребенка. Пообнимались там, если дается подросток контактный, да, почитать может он книжку, и все равно он ложится, готовится ко сну, да, чтобы мозг отдохнул. Иначе, повторюсь еще раз, мы будем потом решать вопросы с его здоровьем, с гормональной системой, вообще в целом любого ребенка, потому что она даст сбой. Обмен веществ летит, просыпается ребенок, соответственно, там уже чувство голода у него может не быть, потому что он еще и наелся ночью, он же
0: перед
1: не спит,
0: сном.
1: Ему надо что-то делать, да, поэтому мы здесь очень прям внимательно смотрим. Первое, да, это мы про круговорот кружков поговорили, что мы не пихаем все в ребенка, не пытаемся дать самое лучшее, особенно если у вас этого не было или вы хотели очень балетом заниматься, и надо еще добавить туда.
0: Да, многие, к сожалению, так
1: да,
0: делают.
1: Мы часто говорим об этом. Второе, сон – это самая дорогая платная услуга, которую мы бы могли купить в целом, да, но, к сожалению, она бесплатная, но тут нужно поработать родителям, чтобы наладить этот сон. Третье, мы переходим, такая же базовая потребность нашего организма, которая всегда недооценена, и это проблема, по которой сейчас пишут как раз-таки научные изыскания и кандидатами наук становятся, это гиподинамия или отсутствие движения. все сейчас, всем этим сложно. Даже я, вот у меня такой сейчас месяц активный челлендж я взяла там с подружками, чтобы у меня была физическая активность каждодневная, потому что я, ну, постоянно практически, да, сижу, много учусь, и у меня тоже постоянно сидячий образ жизни. Движение — это вот не секция даже, это просто базовая потребность. Большинство детей в целом не двигаются, и чем старше ребенок, соответственно, тем он меньше двигается.
0: Отсюда огромное количество проблем.
1: Проблемы доскональны. Все, и даже хочу сказать, очень важная проблема прикуса, которую вы тоже будете, скорее всего, лечить и ставить различные системы, платить деньги, идет от осанки всегда. А осанка откуда идет? От вот этого сидения, когда мы постоянно мышцы у нас в тонусе, да, мы постоянно сидим, еще куда-нибудь ногу загнем, да, вот эту всю историю, у нас вот эта круглая спина, телефон, я вообще молчу про вот эту шею, и, соответственно, там никогда не будет тоже ровного прикуса. Это один из самых дорогих бюджетов обычно у семьи.
0: Полностью согласна. Если раньше в школе чаще всего следили за осанкой и старались сделать так разными способами, будь то указкой, будь то добрым словом, чтобы дети сидели ровно, то сейчас, даже если сидят ровно, ну, смотря, опять же, какой возраст.
1: Ну, ты не можешь столько времени сидеть ровно. Ну, то есть все уроки ты не отсидишь.
0: Все верно. Соответственно, за этим

0: Нужно понять, им удобно, да, дети спокойные, они сидят, но для нервной системы ребенка, для тела ребенка, да, все тут ортопеды будут просто бить в ладоши тревогу, что дети должны двигаться, они должны много двигаться, и как раз-таки это движение укрепляет их мышцы, то есть современного ребенка посадить, даже если мы будем говорить, да, вот постоянно акцент делать там в маленькой школе, в частной школе, все равно ему недостаточно будет силы мышц, тонической вот этой организации, ощущение тела, потому что он мало двигался. Что мы здесь делаем? Обязательно в любом расписании, вот, которое мне приносят, минимум одна секция, одно занятие, это должно быть что-то, где ребенок двигается. Это какой-то спорт, может быть, сейчас это просто даже танцы для некоторых детей. Гимнастики у меня вопросики, тут ее очень все любят, но тут с осторожностью,
1: да,
0: надо.
1: Да, и любят ее, скорее всего, из-за того, что пойти на нее можно рано,
0: да,
1: с трех с половиной лет.
0: С трех лет берут, но очень аккуратно. Дети сейчас, вот эта дисплазия соединительной ткани, очень гибкие, перегибкие, но нервная система зачастую не справляется, и мы видим как раз-таки заболевания вот этого опорно-двигательного аппарата на фоне того, что вот этого ребенка слишком уже, да, его перегнули, поэтому тут аккуратно. Сейчас есть много форматов просто ОФП, даже развития, даже детский формат какой-то йоги, да, вот такой зарядки обычный, среднестатистический. Вы можете делать все это сами, но это спорт какой-то у ребенка должен быть. Помимо физкультуры, вот этих там двух уроков
1: которая
0: в неделю,
1: школьная.
0: Да, ее мы не берем в расчет, хотя на некоторых школах классный вот этот физрук, который там детей заставляет, но тоже очень важный момент. Большинство детей сейчас подготовительная группа здоровья, и много чего нельзя по разным, да, заболеваниям, поэтому мы все равно даем спорт. То есть нельзя, чтобы ребенок, вот я была таким ребенком, сидел на лавке, вот всю физкультуру, потом он весь в садике, и в школе, и в институте. То есть, соответственно, каркаса мышечного не будет совсем. Что можно делать? А и зачем вообще нам это? Почему я говорю в контексте развития вот этой всей когнитивной нагрузки? Мозг развивается через тело. Если тело у нас умеет хорошо с дружкой общаться, если ребенок знает, где право-лево, он знает, где у него какие части тела, такой он хорошо чувствует свои пальцы, да, хорошо может сидеть вот, да, на седалищных буграх, то есть, да, на попе, вот скажу, да, вот его таз нормально, и его спина тогда будет ровно. Соответственно, он сможет хорошо писать, вот это сейчас проблема, да, с почерком у детей, он сможет длительно слушать учителя, он сможет усваивать инструкцию, он сможет попросить по помощи, и он может регулировать, опять же, свое эмоциональное состояние как раз-таки через тело. Поэтому мы обязательно ребенку, кроме какого-то спорта, должна быть и вариант движения. Вот когда я ребенка прошу расписать вот это расписание, где ребенок еще двигается, допустим, ну, на кружок он карате сходил, хорошо, мы видим, что его подвезли к секции на машине, или он там на маршрутке,
1: и забрали.
0: И получается, ребенок даже 15-20 минут не прошел пешком. Самый лучший вариант, это если у ребенка есть возможность дойти до школы, от школы до какого-то кружка, чтобы он сам это мог сделать без, да, помощи родителя или с родителем рядом. Не когда мы прям вот, да, бежим, торопимся, а чтобы он прогулялся. И второй, конечно, немаловажный фактор, это прогулки активные на улице. Сейчас везде есть какие-то парки, детские площадки, во многих дворах сейчас есть оборудованные, чтобы ребенок покатался на качелях, повисел на турниках, на кольцах, поиграл в какую-то двигательную игру, футбол тот же самый, побегал с друзьями во дворе.
1: Сколько минут в день достаточно?
0: Минимум, вообще это прям минимум, 40 минут в день ребенок должен вот какой-то двигательной активности на улице иметь. Вообще в рекомендациях, и я пишу обычно клиентам, 2 часа. Технически для многих это нереально, как раз-таки из-за того, что ребенок из школы потом идет на какие-то кружки, хорошо, если вот он идет пару минут, да, но в идеале у ребенка должна быть после школы прогулка как раз-таки минут вот до часу, например, да, потом он сходил на кружок, сделал уроки, и вечером еще как раз он час погулял. Вот это реально. В садике, конечно, попроще. Один вот этот часик там погуляет, но второй час после садика в идеале, если вы забрали там ребенка перед ужином или после ужина, ему нужно опять же подвигаться, погулять.
1: Мое сердце последнее время радуется, когда я вижу родителей, которые забирают как раз-таки детей после ужина. У нас во дворе

0: Есть небольшая песочница, детская площадка, и они там проводят, ну, где-то приблизительно час, но проводят. То есть не сразу бегут домой.
1: Это просто потрясающе.
0: Да, а проводят именно время на свежем воздухе. Да даже взрослому это полезно,
1: очень,
0: не только ребенку.
1: Конечно,
0: нужно
1: конечно.
0: Не забывать о себе.
1: Конечно.
0: Тоже.
1: Вот я могу сказать, что я вчера, мне надо было вебинар там послушать как раз, и шаги не нахажены, на улице я не была, я взяла наушник в ухи и ходила вокруг дома, вот просто кругами, вот 6 тысяч шагов у меня сейчас, я стремлюсь, просто 6 тысяч шагов, вот я как раз ходила час, как раз 6 тысяч шагов я находила. Поэтому мы следим всей семьей за движениями.
0: На самом деле это очень полезно и очень хорошо. Оставайтесь с нами, продолжим сразу же после короткой рекламы.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32. 3.2 Радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что к нам присоединились, то напоминаю вам, что с вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в гостях детский нейропсихолог Елена Кухтенкова, по совместительству моя соведущая этой программы. Мы наконец-таки вышли с летних каникул, отпуска закончились, поэтому мы снова с вами. И остановились мы как раз-таки на том, что движение – это жизнь. И что все дружно нахаживаем шаги. И что нужно это не только для детей, но и для взрослых.
1: Да, мы говорим о том, как развивать детей. Мы говорим в целом о кружках, о дополнительных занятиях, о репетиторах. Как не слить это все и деньги, и время, и здоровье ребенка, как бы, да, когда мы ребенку вообще куда-то отдаем. Мы поговорили, как выбрать кружки, мы сказали, что без сна и движения качественного ничего у нас практически не усвоится. Ну, 20% я так говорю, грубо. Все остальное вы платите, получается, впустую, если у ребенка не спит и он не двигается, потому что именно через тело мозг у нас учится в любом возрасте. И теперь хочется такое... подытожить, вот хорошо, сейчас вы открыли расписание детей, или еще вы думаете, да, какие-то секции, кружки вы там готовитесь еще выбрать, сомневаетесь, репетиторы, и как их выбрать? Ну, то есть, с одной стороны, допустим, вы можете пойти к какому-то специалисту, например, вот, да, ко мне приходит как к нейропсихологу, я там выдаю полностью кружки, какие секции, расписание можно посмотреть. Для более взрослых детей профориентолог может подойти, который, например, вы выберете направление поступления, соответственно, какие темы, какие школьные предметы, какой кружок выбрать, да, например, может быть, если в медицинский вуз собирается ребенок поступать, то мы как раз говорили в прошлом году, да, то есть потрясающая секция, пожалуйста, биологическая, может быть,
0: химия,
1: туда ребенка
0: биология.
1: Отдать отдельно, да, и, соответственно, ребенок там прокачается к олимпиадным задачам, и это бесплатно. То есть, и у меня такие всегда как бы три вопроса вы можете себе задать, когда вы куда-то ребенка отдаете. Но отвечать на них нужно честно. И очень часто я рекомендую прямо, чтобы вы садились там с супругом, например, да, можно бабушку посадить, человек, который принимает решение, знаете, как топ-менеджер компании. Потому что на самом деле, вот если вы предприниматель, либо на руководящей должности, вы понимаете, что любой ресурс, он ограничен, да, и, соответственно, нам нужно его распределить. Вот мы сейчас распределяем ресурс и ребенка, соответственно, да, чтобы он был у нас здоров и психологически, и физически после наших всех вот этих вот занятий, и семьи, соответственно, тоже. Потому что, на самом деле, эмоционально это огромный стресс для семьи, особенно для мамы, даже если она не возит ребенка, но она на телефоне, а ты туда сходил, а ты это сделал, а ты к английскому задание подготовил.
0: Мне кажется, сейчас себя узнали практически
1: конечно,
0: все мамы.
1: Конечно. И вот это истощение и тревога, чувство вины, которую ей уже успели, так скажем, поднакидать все, и учительница в школе, и репетитор, и реклама, которая сказала, что если вот ваш ребенок в совершенстве английским не владеет, а он так нужен будет, да, в будущем. Не хочу никогда английский, просто это такой очень частый маркетинговый ход, который вот нужно сейчас. А для дошкольников, для малышей так вообще нужно заниматься всем и вся робототехника в 4 года ребенку, ну, в большинстве случаев не нужна. Не, опять же, да, пусть меня там заклюют по этому поводу, но как раз-таки ему нужно движение, сон, активная прогулка и свободная игра. То есть продать можно все, что угодно. И первое, на что мы отвечаем на этот вопрос, когда мы куда-то отдаем ребенка, вот это для меня или для ребенка? И тут такие моменты. Вот для дошкольников...
0: Чаще все-таки будет для себя, для родителя.
1: Что родитель говорит, да? Я вот выписывала, посмотрела свои вот это. Мне спокойнее, когда он занят. Вот я не хочу, что это же обычно не двигательная активность, да? Я не хочу, чтобы он бегал, я не хочу, чтобы он вот, пожалуйста, куда-нибудь отправлю. Если у ребенка ходит на полдня в сад, надо обязательно отправить, мне так спокойнее. Потому что вот это вот сидеть 3 часа на детской площадке, кажется... Я сливаю время куда-то. А на самом деле это вот то, что нужно. Все бьются, специалисты раннего детства, чтобы ребенок вот просто играл вот в этой песочнице. Для школьников, если у вас дети-школьники, очень часто такое, особенно после родительского собрания, в чатах каких-нибудь, все ходят, значит, моему ребенку нужно. И ребенок часто также говорит, ну вот Ваня пошел там на гитару.
0: И я пойду.
1: И я пойду на гитару.
0: Это, кстати, не только про секции, это вообще во многом. Вот этот
1: да.
0: Не хочу никого обидеть, стадный инстинкт, рефлекс, как бы, когда ты хочешь пойти туда же, куда и все, он не всегда
1: сказывается
0: хорошо.
1: Да, но это хорошо как попробовать, то есть попробовать за компанию я пошел, и кто-то может раскрыть свой талант, условно, да, но зачастую, опять же, про перегрузку можем сказать, нужно посмотреть расписание, а есть ли время, и тогда давай мы что-то убираем. Если кружки все или направления примерно одинакового специфики, соответственно, скорее всего, столько не нужно, да, навыков однотипных ребенку. Это первый такой. И для... То есть все ходят, и мы должны... А для подростков, как обычно пугают, вот что родители говорят, я боюсь за будущее подростка. Я боюсь за будущее, соответственно, я хочу дать ему и это, и то. Я посмотрел вот эти видосики, вот эти обзоры, вот это все нужно дать.
0: Но это опять же для того, чтобы понимание было, где находится ребенок, в какой момент,
1: да,
0: с
1: вот
0: кем
1: это
0: находится.
1: Мне спокойнее, когда
0: да,
1: он занят от дошкольников, оно проходит, это все стадии, да, но я имею в виду, что очень тут мы начинаем, что уже вообще-то вот-вот он выбор, и поэтому мы 25 заданий будет, и офлайн будет ребенок ходить, и онлайн заниматься, и вообще мы вот все. Вот на этот вопрос ответили, да, первое, для кого это, для меня или для ребенка, что мы там закрываем, потому что очень часто, опять же, да, занятия каким-то, допустим, спортом, как мы сказали, да, про балет в начале, может быть вообще нежеланием ребенка, но хочу отметить один важный пункт про подростков, немножко вернуться. Подростки немножко такие особенно эмоциональные, у них такой ресурс в целом и состояние. И желательно, чтобы подросток куда-то ходил, что он не ненавидит. Очень часто родители заставляют ходить подростка, потому что, например, он там с 7 лет занимался чем-то, и поэтому...
0: Да, это ужасно, потому что потом ты начинаешь ненавидеть.
1: Он это ненавидит. Да, очень часто это на какой-нибудь дополнительный, допустим, ну так вот тоже не обидеть, да, но музыкальная школа может
0: вот
1: стать
0: да,
1: таким...
0: только про нее хотим сказать.
1: ...моментом очень триггерным, да, Поэтому вот подростку важно, чтобы он ходил куда-то на какой-то спорт или на какое-то занятие, да, вот, которое он бы хотя бы просто ему нравилось.
0: Куда есть желание.
1: Да,
0: почему я и сказала вначале, да, что не то, что сон, а желание.
1: Да,
0: потому
1: да,
0: что
1: да.
0: На самом деле оно у нас появляется как раз-таки в подростковом возрасте.
1: Да,
0: мы
1: да,
0: хотим
1: да.
0: выбрать то, куда мы хотим ходить, но, соответственно, нам навязывают то, куда мы уже
1: да.
0: ходили до этого.
1: Ну вот про ребенок ничего не хочет, никуда не хочет, это отдельно. Тут и детско-родительские отношения, тут прям надо разбираться, почему так. Может быть, он реально уже истощен вот этой когнитивной
0: да,
1: нагрузкой.
0: Да, может, он просто устал.
1: Да, настолько, может быть, мозг... эндокринная система не справляется,
0: не
1: и нужно к педиатру, например, ребенка сводить. Тут надо смотреть. Опять же, если он в 3 часа ложится спать, он не будет хотеть ни на какие занятия, и даже баскетбол этот, ну, он будет вымотан просто, чтобы на него ходить. И будет не ресурс получать, а наоборот, опять же, свой вот этот стакан опустошать в целом, да? То есть ответили на вопрос, кому это нужно, кто этого хочет, да? И так оговорюсь и понимаю родителей детей, которые очень много хотят кружков. Вот ребенок сейчас еще есть такие до сих пор, когда они пришли и записались сами, и, да, вот и в школе на 3 секции, пожалуйста, и во всяких... дополнительных вот пришли, везде позаписался. Ребенок, к сожалению, не может нести ответственность за это все. И когда вы передаете, говорите, ты сам вот это записался, ты сам, пожалуйста, неси за это ответственность, а вашему ребенку, ну там, не знаю, 6 лет, 10 лет, даже 12 лет зачастую, нет, нужно сесть с ребенком и проговорить, оценить реально, прям прописать по времени, вот как он туда добирается, куда он идет, и время на сон, время на еду, время на прогулку, и время на домашку. Есть ли там вообще куда-то у ребенка? Когда он вам говорит, мамочка, я буду все успевать.
0: Или, как обычно, ты сам этого захотел.
1: Да, да, да.
0: То есть
1: не
0: перекладывание ответственности.
1: Не перекладываем ответственность, потому что все-таки у ребенка незрелые еще лобные доли, он не может вот эту в долгосрок нести ответственность какую-то большую.
0: Он не может толком даже просчитать, сколько времени будет затрачено на все
1: да.
0: это, и будет ли он вообще
1: Поэтому
0: что-либо успевать.
1: Поэтому мы берем вот эту табличку по времени, по 30 минут разбивку желательно делаем и вписываем туда. Второй важный вопрос – что мы убираем из расписания, что добавляем. То есть, если мы что-то добавить хотим, нужно будет что-то убрать. Это вот очень важный критерий. Родители пытаются вот в этом году сейчас, ну, добавим еще английский, он очень нужен. Но вот эту гимнастику, которая была уже, соответственно, и кружок шитья, мы не убираем же никуда, да, соответственно, нам некуда это впихнуть. Это важный критерий. Если мы ничего не можем убрать, значит, мы ничего не добавляем. То есть, если вот у вас сейчас расписание уже есть, и вот оно выстроено, вы хотите еще впихнуть.
0: С этим, на самом деле, очень сложно, особенно когда есть в этом действительная потребность.
1: Да, да, соответственно. Ну вот это как раз-таки выбор. За него ответственен только взрослый человек, и он может решить. Но когда ребенок страдает по сну, по еде, он совсем не двигается, вы потратите кучу денег потом на тренировки с тренером по здоровью, ортодонту,
0: на
1: педиатру, психолога и всего остального. И третий вопрос, он такой для многих прямо отрезвляющий, я вот все время говорю. Если бы вот занятие, куда вы хотите ребенка, оно было бесплатным и не было бы конечного какого-то обещанного результата, вот вы бы туда ребенка отдали, он бы туда ходил. То есть вот это как раз-таки немножко, да, что мы поговорили, про кайф, про наслаждение. Ребенок ходит и получает от процесса тоже удовольствие. Безусловно, навыки какие-то будут, да, но вот этого результата нет. Это как, знаете, как скорочтение. Если вам за 3 месяца вот не сказали, что ребенок прочтет 25 книжек за неделю, вы туда отдадите ребенка, будете платить за это, там, например, 10 тысяч или там, 5 тысяч в месяц. Вот если нет... Да, если вы говорите нет, то вы покупаете, соответственно, вот это не развитие. Соответственно, развития там нет. А вот это чувство покупаете правильного родителя, что это очень нужно, чтобы мой ребенок туда ходил. Да, если это бесплатно, если вот ребенок ходит туда для удовольствия, ну, например, на баскетбол, ребенок просто ходит на какую-то бесплатную секцию, и особенно если родитель не платит, он очень часто обесценивает и ребенку это говорит.
0: Да, ценность теряется, и
1: да.
0: что самое страшное, у ребенка она может потеряться.
1: Да, потому что если ребенок слышит и видит, как мама с папой и бабушкой говорят, ну ладно, вот за английский мы платим, ты обязательно туда сходи и домашку обязательно сделаем. А вот этот кружок там по валянию, ну он как бы не обязателен, а ребенок, например, может гореть глаза, и он к конкурсу готовится. Поэтому мы тут отвечаем себе на вот эти три вопроса всегда. То есть такое самое дорогое, что мы можем дать ребенку, это вот, этот, вот это время, спорт.
0: И обязательно сон.
1: Да.
0: Это была программа «Родительский час». Оставайтесь с нами. Всем хорошего дня. В эфире «3-2 радио» информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. Возможен дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
7: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
8: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
9: И в любое время на сайте губерния.тв.
8: 16+.
10: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
12: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. Стрелки 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянского региона, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль Брянского субъекта Федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и два кластера, а также 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов. Рублей. Федеральное финансирование фондом развития промышленности, который уже поддержал более 25 проектов на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного потенциала Брянщины. Предприятиям, создающим новые производства, оказывается различная государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционные налоговые вычеты, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону обсудили в правительстве Брянской области. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на территории региона будут функционировать 1234 котельных, более 1000 километров тепловых и более 5500 водопроводных сетей. Егор Ковальчук сообщил, с прошлого года Брянская область участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В этом году за счет государственной инициативы выполнены работы на сетях в Брянске и Клинцах, а также Трубчевском, Жуковском, Севском и Красногорском, помимо этого в Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в рамках ремонта автомобильных дорог, включенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад. Создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. В Министерстве иностранных дел России заявили, украинские власти устроили настоящий геноцид своего народа под предлогом установления суверенитета государства. В российском дипломатическом ведомстве обращают внимание, киевская клика во главе с клоуном, подталкиваемая Западом, самым подлым образом отправляет в мясорубку населения. Сами же русофобские элиты рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты. Напомню, ранее Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедией и болью для России. Президент отметил, восстановление отношений между народами займет много времени, но все равно произойдет. Глава государства также дал оценку тому, что сейчас происходит в обществе на Украине. Это бесконечная мобилизация, истерика и внутренние проблемы. С октября банкоматы начнут работать по-новому. Главное изменение, чтобы положить наличные деньги, не нужно будет больше искать банкомат своего банка или банка-партнера. Сделать это станет возможно через любой банкомат при поддержке такой функции. Поскольку речь идет о вводе в контур системы быстрых платежей наличных денег, Банк России создал для внесения через сторонний банкомат довольно жесткие рамки. До 25 тысяч рублей за один день, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. При этом лимиты считаться будут по клиенту, а не по банкам, что призвано исключить возможность обойти ограничения, разложив сумму по нескольким устройствам. Зато такие операции не съедают лимит бесплатных переводов между своими счетами, который сегодня измеряется десятками миллионов рублей. Комиссию банки вправе устанавливать самостоятельно. Завтра днем синоптики обещают Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Du hast mich. Du hast mich.

0: два радио. Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12, возможен дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Реклама.
2: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подорожание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и Vaza от 7,5% до 9,5%. Наименьший рост отмечен у Kia, Deo и Cherry, приблизительно от 4,5% до 5%. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснил, максимальный рост цен характеризован для брендов с нестабильным снабжением, например, из-за перебоев с доставкой запчастей. Несмотря на увеличение средней выплаты по ОСАГО, начиная с лета нынешнего года, почти на 14,5% к январю, средняя премия по годовым полисам за тот же период выросла всего лишь на 5,5%. Все это благодаря тарифной индивидуализации. Новые данные будут применяться для расчетов по авариям, произошедшим с 19 сентября, поскольку возмещение определяется на дату события. В прошлый раз, напомню, справочники обновлялись 19 июня. Тогда повышение составило почти 3%, но без модернизированной методики.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правды ради, конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью равен 500 тысячам рублей, а за имущество – 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также в документе указано, Банк России продолжит следить за доступностью полисов автогражданки, особенно для тех водителей, кто из-за высокого аварийного риска испытал сложности при их оформлении. Для таких граждан обсуждается возможность заключения договоров через портал госуслуги. Кроме того, регулятор намерен развивать еще и цифровизацию страховой сферы, чтобы повысить таким образом прозрачность информации, ну и, конечно же, оптимизировать обмен данными. Приоритетом остается улучшение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную систему страхования. Кстати, имейте в виду, что самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев – это движение задним ходом. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, а это каждый пятый случай. А в КАСКО – 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью – парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
0: Субтитры

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Эчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12, возможен дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег, место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
2: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
2: Акция «Сохраним лес». На мемориальном комплексе лесникам-партизанам высадили липовую аллею. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: В Стародубе с размахом отметили День города концертом Дмитрия Певцова. Подробности от Кирилла Новикова.
4: В поселке Глинищево состоялось четырехборье среди школьников Брянского района «Шиповка юных». Подробности смотрите в нашем сюжете.
1: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп. Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
6: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
7: 30 сентября. ДК «БМЗ».
5: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
12: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Ехали медведи?
14: На велосипеде?
13: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
15: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых». «Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
16: Категория 0+.
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Избирательная комиссия Брянского субъекта Федерации постановила считать новым избранным губернатором Брянской области Егора Ковальчука, набравшего 67,52% голосов. В количественном выражении без малого 494 тысячи избирателей. Члены избиркома подписали итоговый протокол о результатах досрочных выборов губернатора Брянской области. Их признали состоявшимися и действительными. Явка избирателей составила 79,28%. В ходе заседания члены комиссии также подписали протокол и утвердили результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва по двум одномандатным округам. Избранными депутатами Госдумы признаны кандидаты от «Единой России» по Брянскому одномандатному избирательному округу 81 Николай Щегвов, по Унической одномандатному избирательному округу номер 82 Олег Матыцын. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону обсудили в правительстве Брянской области. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на территории региона будут функционировать 1234 котельных, более 1000 километров тепловых и более 5500 водопроводных сетей. Егор Ковальчук сообщил, с прошлого года Брянская область участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В этом году за счет государственной инициативы выполнены работы на сетях в Брянске и Клинцах, а также Трубчевском, Жуковском, Севском и Красногорском, помимо этого в Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в рамках ремонта автомобильных дорог, включенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад. Создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянского региона, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль Брянского субъекта Федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и два кластера, а также 10 моногородов. За три года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Федеральное финансирование фондом развития промышленности, который уже поддержал более 25 проектов на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного потенциала Брянщины. Предприятиям, создающим новые производства, оказывается различная государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционные налоговые вычеты, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют. Брянские аграрии увеличили площади под картофель до почти 52,5 тысяч гектаров. Отмечается, Брянская область – благоприятная территория для возделывания данной культуры и славится своими урожаями второго хлеба, площади под которыми практически не снижаются, а напротив растут. В структуре посевной почти половина площади, занятой картофелем, приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно будет насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность носят также и частники, на долю которых приходится порядка 28,5% всего посевного клина. На фермерские хозяйства, которые демонстрируют порой очень высокие показатели урожайности, по данным статистики, приходится 23% от всей засеянной картофелем площади. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянская область уже в лидерах. При этом, по словам руководителя региона, необходимо серьезно усилить переработку глубокую с высокой добавленной стоимостью. Завтра днем синоптики обещают Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба, ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Эдшмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: После 40. Пока жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
14: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Ехали медведи.
1: На велосипеде.
0: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
2: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
3: Категория 0+.
4: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ.
4: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Где встречается такое, что земля над головой?
13: Не знаю. Где?
12: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
13: Где?
12: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
13: О, это я знаю. В автокресле.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен дождь, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Акция «Сохраним лес». На мемориальном комплексе лесникам-партизанам высадили липовую аллею. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: В Стародубе с размахом отметили День города концертом Дмитрия Певцова. Подробности от Кирилла Новикова.
3: В поселке Глинищево состоялось четырехборье среди школьников Брянского района «Шиповка юных». Подробности смотрите в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Ехали медведи?
6: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
8: Категория 0+.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Два радио. Реклама.
1: Кошмарь. Принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Сопротивление.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.

0: Славянске. 58-19-66.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен дождь, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Акция «Сохраним лес». На мемориальном комплексе лесникам-партизанам высадили липовую аллею. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: В Стародубе с размахом отметили День города концертом Дмитрия Певцова. Подробности от Кирилла Новикова.
3: В поселке Глинищево состоялось четырехборье среди школьников Брянского района «Шиповка юных». Подробности смотрите в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: вечера. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянского региона, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль Брянского субъекта Федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и 2 кластера, а также 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Федеральное финансирование фондом развития промышленности, который уже поддержал более 25 проектов на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного потенциала Брянщины. Предприятиям, создающим новые производства, оказывается различная государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционные налоговые вычеты, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону обсудили в правительстве Брянской области. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на территории региона будут функционировать 1234 котельных, более 1000 километров тепловых и более 5500 водопроводных сетей. Егор Ковальчук сообщил, с прошлого года Брянская область участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В этом году за счет государственной инициативы выполнены работы на сетях в Брянске и Клинцах, а также Трубчевском, Жуковском, Севском и Красногорском, помимо этого в Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в рамках ремонта автомобильных дорог, включенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад. Создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. В Министерстве иностранных дел России заявили, украинские власти устроили настоящий геноцид своего народа под предлогом установления суверенитета государства. В российском дипломатическом ведомстве обращают внимание, киевская клика во главе с клоуном, подталкиваемая Западом, самым подлым образом отправляет в мясорубку население. Сами же русофобские элиты рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты. Напомню, ранее Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедии и болью для России. Президент отметил, восстановление отношений между народами займет много времени, но все равно произойдет. Глава государства также дал оценку тому, что сейчас происходит в обществе на Украине. Это бесконечная мобилизация, истерика и внутренние проблемы. С октября банкоматы начнут работать по-новому. Главное изменение, чтобы положить наличные деньги, не нужно будет больше искать банкомат своего банка или банка-партнера. Сделать это станет возможно через любой банкомат при поддержке такой функции. Поскольку речь идет о вводе в контур системы быстрых платежей наличных денег, Банк России создал для внесения через сторонний банкомат довольно жесткие рамки. До 25 тысяч рублей за один день, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. При этом лимиты считаться будут по клиенту, а не по банкам, что призвано исключить возможность обойти ограничения, разложив сумму по нескольким устройствам. Зато такие операции не съедают лимит бесплатных переводов между своими счетами, который сегодня измеряется десятками миллионов рублей. Комиссию банки вправе устанавливать самостоятельно. Завтра днем синоптики обещают Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба, ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Осень в аэропарке – это не про дожди.
5: Это про тепло, которое мы носим внутри.
4: Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен дождь, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Акция «Сохраним лес». На мемориальном комплексе лесникам-партизанам высадили липовую аллею. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: В Стародубе с размахом отметили День города концертом Дмитрия Певцова. Подробности от Кирилла Новикова.
3: В поселке Глинищево состоялось четырехборье среди школьников Брянского района «Шиповка юных». Подробности смотрите в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 1 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подорожание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и VAZ от 7,5% до 9,5%. Наименьший рост отмечен у Kia, Deo и Cherry, приблизительно от 4,5% до 5%. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснил, максимальный рост цен характеризован для брендов с нестабильным снабжением, например, из-за перебоев с доставкой запчастей. Несмотря на увеличение средней выплаты по ОСАГО, начиная с лета нынешнего года, почти на 14,5% к январю, средняя премия по годовым полисам за тот же период выросла всего лишь на 5,5%. Все это благодаря тарифной индивидуализации. Новые данные будут применяться для расчетов по авариям, произошедшим с 19 сентября, поскольку возмещение определяется на дату события. В прошлый раз, напомню, справочники обновлялись 19 июня. Тогда повышение составило почти 3%, но без модернизированной методики.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правды ради, конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью равен 500 тысячам рублей, а за имущество – 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также в документе указано, Банк России продолжит следить за доступностью полисов автогражданки, особенно для тех водителей, кто из-за высокого аварийного риска испытал сложности при их оформлении. Для таких граждан обсуждается возможность заключения договоров через портал госуслуги. Кроме того, регулятор намерен развивать еще и цифровизацию страховой сферы, чтобы повысить таким образом прозрачность информации, ну и, конечно же, оптимизировать обмен данными. Приоритетом остается улучшение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную систему страхования. Кстати, имейте в виду, что самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев – это движение задним ходом. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, а это каждый пятый случай. А в КАСКО – 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью – парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
0: За баранкой.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В старом доме за горой ночью слышим волчий вой.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен дождь, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
3: В этом городе нет рок-н-ролла.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
6: 6+. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Избирательная комиссия Брянского субъекта Федерации постановила считать новым избранным губернатором Брянской области Егора Ковальчука, набравшего 67,52% голосов. В количественном выражении без малого 494 тысячи избирателей. Члены избиркома подписали итоговый протокол о результатах досрочных выборов губернатора Брянской области. Их признали состоявшимися и действительными. Явка избирателей составила 79,28%. В ходе заседания члены комиссии также подписали протокол и утвердили результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва по двум одномандатным округам. Избранными депутатами Госдумы признаны кандидаты от «Единой России» по Брянскому одномандатному избирательному округу 81 Николай Щегвов, по Унической одномандатному избирательному округу номер 82 Олег Матыцын. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к зиме и предстоящему отопительному сезону обсудили в правительстве Брянской области. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на территории региона будут функционировать 1234 котельных, более 1000 километров тепловых и более 5500 водопроводных сетей. Егор Ковальчук сообщил, с прошлого года Брянская область участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В этом году за счет государственной инициативы выполнены работы на сетях в Брянске и Клинцах, а также Трубчевском, Жуковском, Севском и Красногорском, помимо этого в Злынковском и Почепском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и в рамках ремонта автомобильных дорог, включенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад. Создан аварийный запас резервных источников электроснабжения. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянского региона, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль Брянского субъекта Федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и два кластера, а также 10 моногородов. За три года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Федеральное финансирование фондом развития промышленности, который уже поддержал более 25 проектов на сумму порядка 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного потенциала Брянщины. Предприятиям, создающим новые производства, оказывается различная государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционные налоговые вычеты, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют. Брянские аграрии увеличили площади под картофель до почти 52,5 тысяч гектаров. Отмечается, Брянская область – благоприятная территория для возделывания данной культуры и славится своими урожаями второго хлеба, площади под которыми практически не снижаются, а напротив растут. В структуре посевной почти половина площади, занятой картофелем, приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно будет насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность носят также и частники, на долю которых приходится порядка 28,5% всего посевного клина. На фермерские хозяйства, которые демонстрируют порой очень высокие показатели урожайности, по данным статистики, приходится 23% от всей засеянной картофелем площади. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянская область уже в лидерах. При этом, по словам руководителя региона, необходимо серьезно усилить переработку глубокую с высокой добавленной стоимостью. Завтра днем синоптики обещают в Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба, ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14. Возможен дождь, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Мы обязательно встретимся.

0: Че! 3-2
1: радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов, советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подорожание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и VAZ от 7,5% до 9,5%. Наименьший рост отмечен у Kia, Deo и Cherry, приблизительно от 4,5% до 5%. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснил, максимальный рост цен характеризован для брендов с нестабильным снабжением, например, из-за перебоев с доставкой запчастей. Несмотря на увеличение средней выплаты по ОСАГО, начиная с лета нынешнего года почти на 14,5% к январю, средняя премия по годовым полисам за тот же период выросла всего лишь на 5,5%. Все это благодаря тарифной индивидуализации. Новые данные будут применяться для расчетов по авариям, произошедшим с 19 сентября, поскольку возмещение определяется на дату события. В прошлый раз, напомню, справочники обновлялись 19 июня. Тогда повышение составило почти 3%, но без модернизированной методики.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правды ради, конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью равен 500 тысячам рублей, а за имущество – 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также в документе указано, Банк России продолжит следить за доступностью полисов автогражданки, особенно для тех водителей, кто из-за высокого аварийного риска испытал сложности при их оформлении. Для таких граждан обсуждается возможность заключения договоров через портал госуслуги. Кроме того, регулятор намерен развивать еще и цифровизацию страховой сферы, чтобы повысить таким образом прозрачность информации, ну и, конечно же, оптимизировать обмен данными. Приоритетом остается улучшение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную систему страхования. Кстати, имейте в виду, что самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев – это движение задним ходом. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, а это каждый пятый случай. А в КАСКО – 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью – парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
0: Заба

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 14, возможен дождь, ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег, место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Кумон!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет. Мы брянская группа Change. Слушайте нас на 3-2 радио.

Катапульт. Это страсть. Страсть. Это...

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Ночь без границ.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио.

Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым.

Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.